В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 4 мая в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Иран заявил, что США откликнулись на его новые предложения. Финансовые руководители стран группы ASEAN Plus 3 подтвердили региональное единство на фоне ближневосточного конфликта. Министр иностранных дел Японии заявил о стремлении его страны к реализации мира и процветания на африканском континенте. А теперь обо всем более подробно. Иран заявил, что Соединенные Штаты Америки отреагировали на очередное иранское предложение по прекращению продолжающегося конфликта. Ранее президент США Дональд Трамп негативно отнесся к данному предложению. В воскресенье иранские государственные средства массовой информации опубликовали слова официального представителя Министерства иностранных дел Ирана Исмаила Багаи о том, что Соединенные Штаты направили ответ через выступающий посредником Пакистан, и в настоящий момент иранская сторона изучает этот ответ. Иранское информационное агентство ТАСНИМ, связанное с Корпусом Стражей Исламской Революции, ранее сообщало о том, что Иран направил предложение из 14 пунктов. Согласно сообщению, этот план предусматривает гарантии ненападения, снятие морской блокады и формирование нового механизма для Ормузского пролива. В субботу Трамп написал в социальных сетях о том, что он в ближайшее время рассмотрит это предложение, но не может себе представить, что оно окажется приемлемым. Ранее американский президент дал понять, что не исключается и военный вариант. На вопрос о том, могут ли США возобновить нанесение военных ударов, Трамп ответил, что не хочет это комментировать. Он добавил, если они будут себя плохо вести, делать что-то плохое. Но пока посмотрим, есть возможность, что это произойдет. Теперь внимание приковано к тому, какой ответ дадут Соединенные Штаты и как на него отреагирует Иран. В воскресенье в интервью службе новостей Fox News министр финансов США Скотт Бессент отметил, что иранские нефтехранилища быстро заполняются, и этой стране, возможно, придется перекрывать свои нефтяные скважины уже на следующей неделе. Говоря о такой возможности в связи с американской блокадой судов, использующих иранские порты, Бессент подчеркнул, что США намерены загнать в угол иранскую экономику. В воскресенье Трамп написал о том, что в понедельник утром по ближневосточному времени начнется реализация усилий по эвакуации судов, застрявших в Ормузском проливе. Трамп назвал этот процесс «проектом «Свобода» и отметил, что его целью являются суда из районов, не вовлеченных в текущие события на Ближнем Востоке. Далее он заявил, если произойдет любое вмешательство в этот гуманитарный процесс, то с этим вмешательством, увы, придется разбираться силой. 7 членов группы нефтедобывающих стран ОПЕК+, объявили, что в июне увеличат суточную квоту на добычу более чем на 180 тысяч баррелей. Это решение было принято после выхода Объединенных Арабских Эмиратов из состава группы. Эти страны, в том числе Саудовская Аравия и Россия, после встречи онлайн в воскресенье заявили, что увеличат суточную добычу на 188 тысяч баррелей. Объединенные Арабские Эмираты заявили, что в пятницу выйдут из состава Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК и из ОПЕК+. Эта страна не участвовала в воскресном заседании. Группа решила увеличить добычу нефти в мае на 206 тысяч баррелей в сутки. 7 ее членов заявили, что будут продолжать внимательно отслеживать и оценивать ситуацию на рынке. Поставки нефти через Ормузский пролив по-прежнему ограничены. Решение об увеличении добычи, как полагают, принято в расчете на возможное открытие пролива. Фьючерсы на нефть марки WTI в Нью-Йорке в четверг на какое-то время достигли трехнедельного максимума, превысив отметку в $110 за баррель, на фоне опасений, что США не исключают военного сценария в отношении Ирана. Министры финансов и управляющие центральными банками Японии, Китая, Южной Кореи и стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии подтвердили важность регионального единства и сотрудничества на фоне иранского конфликта. В воскресенье они опубликовали совместное заявление по этому вопросу на встрече, состоявшейся в узбекском Самарканде.
Министр финансов Японии Катаяма Сацуки сопредседательствовала на этой встрече вместе с представителем Филиппин. Начиная заседание, она подчеркнула, что региональная координация становится как никогда важной на фоне неопределенности вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Участники встречи, как сообщается, выразили обеспокоенность ускорением инфляции через стремительный взлет цен на нефть, продолжающимися конфликтами и рисками замедления экономики. Представители Японии объяснили новый механизм финансовой поддержки для стран Азии, о котором страна объявила в апреле с целью помочь им в закупке сырой нефти и нефтепродуктов. В совместном заявлении участники встречи подтвердили важность поддержания многостороннего подхода и дальнейшего укрепления регионального единства и сотрудничества. На прошлой неделе японские финансовые власти, по сообщениям, осуществили интервенцию на валютном рынке в связи с ослаблением иены. В азиатских странах усиливается беспокойство по поводу возможности удешевления их собственных национальных валют. В заявлении говорится о том, что страны продолжат внимательно следить за рисками, которые сопровождают чрезмерные колебания и беспорядочные движения на финансовых рынках. Согласно заявлению, страны-участницы готовы реагировать должным образом, соответственно своим внутренним обстоятельствам. На пресс-конференции Катаяма отметила жизненную важность регионального сотрудничества. Она сказала, что странам также необходимо приспосабливать структуры путем диверсификации цепочек поставок, а также энергетического перехода. Министр выразила веру в то, что участникам удастся прийти к общему пониманию как азиатским странам. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тошимицу заявил, что Токио стремится обеспечить мир и создать благоприятный цикл роста на африканском континенте в рамках обновленной политики свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, которую продвигает премьер-министр Такаичи Санае. Мотеги в воскресенье выступил с речью о политике Японии в отношении Африки на симпозиуме в столице Кении Найроби. Министр сослался на обновленную политику свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, представленную Такаичи в субботу. Мотеги говорил о необходимости усиления автономности и стабильности стран для поддержания и укрепления международного порядка. Он заявил, что Япония будет оказывать необходимую поддержку и сотрудничать во всех областях. Министр отметил, что Япония уделяет особое внимание усилиям по укреплению новой экономической базы в эпоху искусственного интеллекта и данных, отвечающую потребностям времени. Говоря об африканском континенте, Мотеги выразил надежду на то, что молодому поколению будет передано светлое будущее, и страны смогут вместе становиться сильнее и идти к процветанию. Глава японского МИДа заявил о стремлении стимулировать Токийскую международную конференцию по развитию Африки, которую Япония проводит совместно с африканскими странами, как одной из главных опор, поддерживающих свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Напоминаем, что вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский язык вместе!
0: Сегодня на нашем 10-м уроке мы научимся спрашивать, сколько стоит та или иная вещь. Во второй части урока мы расскажем о японских монетах и банкнотах.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе со своей подругой Аяко она пришла в магазин электроники. Ей нужен фен.
0: Послушайте диалог 10-го урока.
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円 です。
2: 高すぎます。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Там впечатлена огромным выбором фенов в магазине.
0: Как много фенов!
1: Аяко говорит.
0: Здорово, да?
1: Она показывает там разные виды фенов.
0: Этот делает волосы шелковистыми. А этот блестящими.
1: Там спрашивает.
0: Сколько он стоит?
1: Аяко смотрит, но символ на ценнике говорит лишь, что фен продается со скидкой.
2: Сейл-те-кайте-ару.
0: Здесь написано, что он со скидкой.
2: Ките-мио.
0: Давай спросим у продавца.
1: Там позвала продавца.
2: Сумимасен.
0: Прошу прощения.
2: Коно дорайя ва икура деска?
0: Сколько стоит этот фен?
1: Продавец отвечает.
3: 9900 йен дес.
0: 9900 йен.
1: Там с удивлением восклицает.
2: Такасугимасу.
0: Ого, для меня это очень дорого. Ключевая фраза сегодняшнего урока: сколько стоит этот фен?
2: このドライヤーはいくらですか?
0: Если вы запомните эту фразу, то сможете узнать стоимость любой вещи.
1: Вот значение слов в этой фразе. «Коно» означает «этот», «дорайя» — «фен». Частица «ва» после слова указывает на тему предложения. «Икура» — вопросительное слово, которое означает «сколько стоит».
0: Главный пункт нашего урока. Чтобы спросить о цене, используйте фразу «сколько стоит» — «икура деска».
1: Все, что нужно сделать — показать на предмет и спросить «икура деска».
0: Правильно. Вы также можете использовать слова, которые мы выучили раньше. Этот, тот, вон тот, коре соре аре, чтобы спросить, например, коре ва икура деска, сколько это стоит. Если вы знаете название вещи, о которой спрашиваете, замените коре соре аре на коно, соно, ано. И затем используйте нужное существительное.
1: Таким образом и образуется ключевая фраза «Сколько стоит этот фен?» «Коно дорайо ва икура деска?» Послушайте и повторите вслух.
4: «Икура деска?» «Коно дорайо ва икура деска?»
0: А теперь послушайте еще один диалог в магазине. Покупатель спрашивает у продавца, сколько стоит товар.
5: すみません。この炊飯器はいくらですか?
3: 8700円 です。
0: Вот что означают фразы диалога.
5: すみません。
1: Прошу прощения.
5: この炊飯器はいくらですか?
1: Сколько стоит эта рисоварка?
4: 炊飯器.
0: Это рисоварка.
3: 8700円 です。
1: 8700 йен.
0: N Йена. Это японская валюта.
1: Послушайте и повторите.
4: Икура деска? Коно сыйханки ва икура деска? Сумимасен. Коно сыйханки ва икура деска?
0: Как вы узнаете цену наушников на верхней полке? Этот предмет находится далеко и от вас, и от продавца. Поэтому используйте
5: «оно»
0: перед существительным. Наушники – это
5: «иахон». «Иахон».
0: Попробуйте.
2: «Сумимасен, ано иахон ва икура десу ка?» «Сумимасен, ано иахон ва икура десу ка?»
0: А теперь время рубрики «Шаг за шагом». Сегодняшние диалоги были посвящены ценам. Раньше мы узнали, как сосчитать до 10, дю, а сегодня изучим другие числительные, прежде всего двузначные. Чтобы считать десятки, например, 20 и 30, добавляйте 10 дю после каждой цифры от 2 до 9.
1: Например, если вы хотите сказать 20, произнесите 2 ни, а затем 10 дю, и получится ни дю.
0: Вот как звучат десятки от 10 до 90 в японском языке.
5: Дю, ни дю, сан дю, ён дю, го дю, рок дю, нана дю, хач дю, кью дю.
0: Далее идут трехзначные числительные. 100 – это?
5: Хяку.
0: Как и до этого, добавляете 100 хяку после каждой цифры от 2 до 9.
1: То есть 200 в японском языке – это ни, после которого идет хяку. Получается ни хяку.
0: Правильно, но с произношением может возникнуть путаница. 300 произносится…
5: 300.
0: 600.
5: 600.
0: А 800.
5: 800.
0: А теперь 1000. Тысяча – это
5: сен.
1: Чтобы сказать 2000, надо к ни добавить сен, и получится ни сен, правильно?
0: Да, правильно. Но и здесь произношение меняется. 3000 будет звучать как
5: санзен.
0: 8000
5: хасен.
0: Чтобы произнести числительное, называйте числа от большого к наименьшему. Например, 1234 будет звучать как
5: 1234.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
2: Таксанありますね. すごいでしょ? これはサラサラヘア. これはツヤが出るタイプ. へえ. いくらですか? セールって書いてある. 聞いてみよ. すみません. このドライヤーはいくらですか
3: ？9900円です。
2: え、高すぎます。
6: 春さんの知恵袋。
1: А теперь рубрика «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о банкнотах и монетах Японии.
0: В Японии используются 4 вида бумажных банкнот номиналом 1000, 2000, 5000 и 10000 йен.
1: В Японии не найти старых или помятых купюр.
0: Да, потому что Банк Японии изымает из оборота изношенные банкноты очень оперативно. Они уничтожаются и заменяются новыми купюрами. Тысячные и пятитысячные купюры изымаются из оборота каждый год или два.
1: Новые купюры очень ценятся в Японии.
0: Согласно этикету, если вы дарите деньги на свадьбу или другой праздник, специальный конверт для такого случая надо вложить новые хрустящие купюры. Что касается монет, то в Японии используется 6 их видов номиналом 1 иена, 5, 10, 50, 100 и 500 йен. Есть масса возможностей их использовать, потому что автоматы по продаже товаров стоят буквально на каждом шагу. Ну, кстати, такие автоматы не принимают монеты номиналом в 1 и 5 йен. Этими монетами можно расплатиться в магазине. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Оставайтесь с нами. В следующий раз там отправиться в токийский район Осакуса.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 4 мая в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Иран заявил, что США откликнулись на его новые предложения. Финансовые руководители стран группы ASEAN Plus 3 подтвердили региональное единство на фоне ближневосточного конфликта. Министр иностранных дел Японии заявил о стремлении его страны к реализации мира и процветания на африканском континенте. А теперь обо всем более подробно. Иран заявил, что Соединенные Штаты Америки отреагировали на очередное иранское предложение по прекращению продолжающегося конфликта. Ранее президент США Дональд Трамп негативно отнесся к данному предложению. В воскресенье иранские государственные средства массовой информации опубликовали слова официального представителя Министерства иностранных дел Ирана Исмаила Багаи о том, что Соединенные Штаты направили ответ через выступающий посредником Пакистан, и в настоящий момент иранская сторона изучает этот ответ. Иранское информационное агентство ТАСНИМ, связанное с Корпусом Стражей Исламской Революции, ранее сообщало о том, что Иран направил предложение из 14 пунктов. Согласно сообщению, этот план предусматривает гарантии ненападения, снятие морской блокады и формирование нового механизма для Ормузского пролива. В субботу Трамп написал в социальных сетях о том, что он в ближайшее время рассмотрит это предложение, но не может себе представить, что оно окажется приемлемым. Ранее американский президент дал понять, что не исключается и военный вариант. На вопрос о том, могут ли США возобновить нанесение военных ударов, Трамп ответил, что не хочет это комментировать. Он добавил, если они будут себя плохо вести, делать что-то плохое. Но пока посмотрим, есть возможность, что это произойдет. Теперь внимание приковано к тому, какой ответ дадут Соединенные Штаты и как на него отреагирует Иран. В воскресенье в интервью службе новостей Fox News министр финансов США Скотт Бессент отметил, что иранские нефтехранилища быстро заполняются, и этой стране, возможно, придется перекрывать свои нефтяные скважины уже на следующей неделе. Говоря о такой возможности в связи с американской блокадой судов, использующих иранские порты, Бессент подчеркнул, что США намерены загнать в угол иранскую экономику. В воскресенье Трамп написал о том, что в понедельник утром по ближневосточному времени начнется реализация усилий по эвакуации судов, застрявших в Ормузском проливе. Трамп назвал этот процесс проектом «Свобода» и отметил, что его целью являются суда из районов, не вовлеченных в текущие события на Ближнем Востоке. Далее он заявил, если произойдет любое вмешательство в этот гуманитарный процесс, то с этим вмешательством, увы, придется разбираться силой. 7 членов группы нефтедобывающих стран ОПЕК+, объявили, что в июне увеличат суточную квоту на добычу более чем на 180 тысяч баррелей. Это решение было принято после выхода Объединенных Арабских Эмиратов из состава группы. Эти страны, в том числе Саудовская Аравия и Россия, после встречи онлайн в воскресенье заявили, что увеличат суточную добычу на 188 тысяч баррелей. Объединенные Арабские Эмираты заявили, что в пятницу выйдут из состава Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК и из ОПЕК+. Эта страна не участвовала в воскресном заседании. Группа решила увеличить добычу нефти в мае на 206 тысяч баррелей в сутки. 7 ее членов заявили, что будут продолжать внимательно отслеживать и оценивать ситуацию на рынке. Поставки нефти через Ормузский пролив по-прежнему ограничены. Решение об увеличении добычи, как полагают, принято в расчете на возможное открытие пролива. Фьючерсы на нефть марки WTI в Нью-Йорке в четверг на какое-то время достигли трехнедельного максимума, превысив отметку в $110 за баррель, на фоне опасений, что США не исключают военного сценария в отношении Ирана. Министры финансов и управляющие центральными банками Японии, Китая, Южной Кореи и стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии подтвердили важность регионального единства и сотрудничества на фоне иранского конфликта. В воскресенье они опубликовали совместное заявление по этому вопросу на встрече, состоявшейся в узбекском Самарканде.
Министр финансов Японии Катаяма Сацуки сопредседательствовала на этой встрече вместе с представителем Филиппин. Начиная заседание, она подчеркнула, что региональная координация становится как никогда важной на фоне неопределенности вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Участники встречи, как сообщается, выразили обеспокоенность ускорением инфляции через стремительный взлет цен на нефть, продолжающимися конфликтами и рисками замедления экономики. Представители Японии объяснили новый механизм финансовой поддержки для стран Азии, о котором страна объявила в апреле с целью помочь им в закупке сырой нефти и нефтепродуктов. В совместном заявлении участники встречи подтвердили важность поддержания многостороннего подхода и дальнейшего укрепления регионального единства и сотрудничества. На прошлой неделе японские финансовые власти, по сообщениям, осуществили интервенцию на валютном рынке в связи с ослаблением иены. В азиатских странах усиливается беспокойство по поводу возможности удешевления их собственных национальных валют. В заявлении говорится о том, что страны продолжат внимательно следить за рисками, которые сопровождают чрезмерные колебания и беспорядочные движения на финансовых рынках. Согласно заявлению, страны-участницы готовы реагировать должным образом, соответственно своим внутренним обстоятельствам. На пресс-конференции Катаяма отметила жизненную важность регионального сотрудничества. Она сказала, что странам также необходимо приспосабливать структуры путем диверсификации цепочек поставок, а также энергетического перехода. Министр выразила веру в то, что участникам удастся прийти к общему пониманию как азиатским странам. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тошимицу заявил, что Токио стремится обеспечить мир и создать благоприятный цикл роста на африканском континенте в рамках обновленной политики свободного и открытого.

Индо-Тихоокеанского региона, которую продвигает премьер-министр Такаичи Санае. Мотеги в воскресенье выступил с речью о политике Японии в отношении Африки на симпозиуме в столице Кении Найроби. Министр сослался на обновленную политику свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, представленную Такаичи в субботу. Мотеги говорил о необходимости усиления автономности и стабильности стран для поддержания и укрепления международного порядка. Он заявил, что Япония будет оказывать необходимую поддержку и сотрудничать во всех областях. Министр отметил, что Япония уделяет особое внимание усилиям по укреплению новой экономической базы в эпоху искусственного интеллекта и данных, отвечающую потребностям времени. Говоря об африканском континенте, Мотеги выразил надежду на то, что молодому поколению будет передано светлое будущее, и страны смогут вместе становиться сильнее и идти к процветанию. Глава японского МИДа заявил о стремлении стимулировать Токийскую международную конференцию по развитию Африки, которую Япония проводит совместно с африканскими странами, как одной из главных опор, поддерживающих свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Напоминаем, что вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский язык вместе!
0: Сегодня на нашем 10-м уроке мы научимся спрашивать, сколько стоит та или иная вещь. Во второй части урока мы расскажем о японских монетах и банкнотах.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе со своей подругой Аяко она пришла в магазин электроники. Ей нужен фен.
0: Послушайте диалог 10-го урока.
2: たくさんありますね。すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
2: 高すぎます。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Там впечатлена огромным выбором фенов в магазине.
2: たくさんありますね.
0: Как много фенов.
1: Аяко говорит.
2: すごいでしょ.
0: Здорово, да?
1: Она показывает там разные виды фенов.
2: これはサラサラヘア.
0: Этот делает волосы шелковистыми.
2: これはツヤが出るタイプ.
0: А этот блестящими.
1: Там спрашивает.
2: いくらですか?
0: Сколько он стоит?
1: Аяко смотрит, но символ на ценнике говорит лишь, что фен продается со скидкой.
2: セールって書いてある.
0: Здесь написано, что он со скидкой.
2: 聞いてみよう.
0: Давай спросим у продавца.
1: Там позвала продавца.
2: すみません.
0: Прошу прощения.
2: このドライヤーはいくらですか?
0: Сколько стоит этот фен?
1: Продавец отвечает.
3: 9900 йен.
1: Там с удивлением восклицает.
2: Такасугимасу.
0: Ого, для меня это очень дорого. Ключевая фраза сегодняшнего урока. Сколько стоит этот фен?
2: このドライヤーはいくらですか?
0: Если вы запомните эту фразу, то сможете узнать стоимость любой вещи.
1: Вот значение слов в этой фразе. «Коно» означает «этот», «дорайя» — «фен». Частица «ва» после слова указывает на тему предложения. «Икура» — вопросительное слово, которое означает «сколько стоит».
0: Главный пункт нашего урока. Чтобы спросить о цене, используйте фразу «сколько стоит» — «икура деска».
1: Все, что нужно сделать, показать на предмет и спросить «икура деска».
0: Правильно. Вы также можете использовать слова, которые мы выучили раньше. «Этот», «тот», «вон тот», «коре соре аре», чтобы спросить, например, «коре ва икура деска» — «сколько это стоит». Если вы знаете название вещи, о которой спрашиваете, замените «коре соре аре» на «коно соно ано» и затем используйте нужное существительное.
1: Таким образом и образуется ключевая фраза «Сколько стоит этот фен?» «Коно дорайо ва икура деска?» Послушайте и повторите вслух.
4: «Икура деска?» «Коно дорайо ва икура деска?»
0: А теперь послушайте еще один диалог в магазине. Покупатель спрашивает у продавца, сколько стоит товар.
5: すみません。この炊飯器はいくらですか?
3: 8700円です。
0: Вот что означают фразы диалога.
5: すみません.
1: Прошу прощения.
5: この炊飯器はいくらですか?
1: Сколько стоит эта рисоварка?
4: 炊飯器.
0: Это рисоварка.
3: 8700円です.
1: 8700 йен.
0: N Йена. Это японская валюта.
1: Послушайте и повторите.
4: Икура деска? Коно сыйханки ва икура деска? Сумимасен. Коно сыйханки ва икура деска?
0: Как вы узнаете цену наушников на верхней полке? Этот предмет находится далеко и от вас, и от продавца. Поэтому используйте...
4: Оно.
0: Перед существительным. Наушники – это...
4: Иахон.
0: Попробуйте.
2: Сумимасен, ано иахон ва икура деску ка? Сумимасен, ано иахон ва икура деску ка?
0: А теперь время рубрики «Шаг за шагом». Сегодняшние диалоги были посвящены ценам. Раньше мы узнали, как сосчитать до 10, дю, а сегодня изучим другие числительные, прежде всего двузначные. Чтобы считать десятки, например, 20 и 30, добавляйте 10 дю после каждой цифры от 2 до 9.
1: Например, если вы хотите сказать 20, произнесите 2 ни, а затем 10 дю, и получится ни дю.
0: Вот как звучат десятки от 10 до 90 в японском языке.
4: Дю, ни дю, сан дю, ён дю, го дю, рок дю, нана дю, хати дю, кью дю.
0: Далее идут трехзначные числительные. 100 – это?
4: Хяку.
0: Как и до этого, добавляйте 100 хяку после каждой цифры от 2 до 9.
1: То есть 200 в японском языке – это ни, после которого идет хяку. Получается ни хяку.
0: Правильно, но с произношением может возникнуть путаница. 300 произносится...
4: 300.
0: 600.
4: 600.
0: А 800.
4: 800.
0: А теперь 1000. Тысяча – это?
4: Сен.
1: Чтобы сказать 2000, надо к ни добавить сен, и получится ни сен, правильно?
0: Да, правильно. Но и здесь произношение меняется. 3000 будет звучать как?
4: Санзен.
0: 8000?
4: Хасен.
0: Чтобы произнести числительное, называйте числа от большого к наименьшему. Например, 1234 будет звучать как
4: 1234.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
2: たくさんありますね. すごいでしょ? これはサラサラヘア. これはツヤが出るタイプ. へえ. いくらですか? セールって書いてある. 聞いてみよう. すみません. このドライヤーはいくらですか
3: ？9900円です。
2: え、高すぎます。
6: 春さんの知恵袋。
1: А теперь рубрика «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о банкнотах и монетах Японии.
0: В Японии используются 4 вида бумажных банкнот номиналом 1000, 2000, 5000 и 10000 йен.
1: В Японии не найти старых или помятых купюр.
0: Да, потому что Банк Японии изымает из оборота изношенные банкноты очень оперативно. Они уничтожаются и заменяются новыми купюрами. Тысячные и пятитысячные купюры изымаются из оборота каждый год или два.
1: Новые купюры очень ценятся в Японии.
0: Согласно этикету, если вы дарите деньги на свадьбу или другой праздник, специальный конверт для такого случая надо вложить новые хрустящие купюры. Что касается монет, то в Японии используется 6 их видов номиналом 1 иена, 5, 10, 50, 100 и 500 йен. Есть масса возможностей их использовать, потому что автоматы по продаже товаров стоят буквально на каждом шагу. Ну, кстати, такие автоматы не принимают монеты номиналом в 1 и 5 йен. Этими монетами можно расплатиться в магазине. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Оставайтесь с нами. В следующий раз там отправиться в Токийский район Осакуса.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов.

40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.gp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 4 мая в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Иран заявил, что США откликнулись на его новые предложения. Финансовые руководители стран группы ASEAN Plus 3 подтвердили региональное единство на фоне ближневосточного конфликта. Министр иностранных дел Японии заявил о стремлении его страны к реализации мира и процветания на африканском континенте. А теперь обо всем более подробно. Иран заявил, что Соединенные Штаты Америки отреагировали на очередное иранское предложение по прекращению продолжающегося конфликта. Ранее президент США Дональд Трамп негативно отнесся к данному предложению. В воскресенье иранские государственные средства массовой информации опубликовали слова официального представителя Министерства иностранных дел Ирана Исмаила Багаи о том, что Соединенные Штаты направили ответ через выступающий посредником Пакистан, и в настоящий момент иранская сторона изучает этот ответ. Иранское информационное агентство ТАСНИМ, связанное с Корпусом Стражей Исламской Революции, ранее сообщало о том, что Иран направил предложение из 14 пунктов. Согласно сообщению, этот план предусматривает гарантии ненападения, снятие морской блокады и формирование нового механизма для Ормузского пролива. В субботу Трамп написал в социальных сетях о том, что он в ближайшее время рассмотрит это предложение, но не может себе представить, что оно окажется приемлемым. Ранее американский президент дал понять, что не исключается и военный вариант. На вопрос о том, могут ли США возобновить нанесение военных ударов, Трамп ответил, что не хочет это комментировать. Он добавил, если они будут себя плохо вести, делать что-то плохое. Но пока посмотрим, есть возможность, что это произойдет. Теперь внимание приковано к тому, какой ответ дадут Соединенные Штаты и как на него отреагирует Иран. В воскресенье в интервью службе новостей Fox News министр финансов США Скотт Бессент отметил, что иранские нефтехранилища быстро заполняются, и этой стране, возможно, придется перекрывать свои нефтяные скважины уже на следующей неделе. Говоря о такой возможности в связи с американской блокадой судов, использующих иранские порты, Бессент подчеркнул, что США намерены загнать в угол иранскую экономику. В воскресенье Трамп написал о том, что в понедельник утром по ближневосточному времени начнется реализация усилий по эвакуации судов, застрявших в Ормузском проливе. Трамп назвал этот процесс «проектом «Свобода» и отметил, что его целью являются суда из районов, не вовлеченных в текущие события на Ближнем Востоке. Далее он заявил, если произойдет любое вмешательство в этот гуманитарный процесс, то с этим вмешательством, увы, придется разбираться силой. 7 членов группы нефтедобывающих стран ОПЕК+, объявили, что в июне увеличат суточную квоту на добычу более чем на 180 тысяч баррелей. Это решение было принято после выхода Объединенных Арабских Эмиратов из состава группы. Эти страны, в том числе Саудовская Аравия и Россия, после встречи онлайн в воскресенье заявили, что увеличат суточную добычу на 188 тысяч баррелей. Объединенные Арабские Эмираты заявили, что в пятницу выйдут из состава Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК и из ОПЕК+. Эта страна не участвовала в воскресном заседании. Группа решила увеличить добычу нефти в мае на 206 тысяч баррелей в сутки. 7 ее членов заявили, что будут продолжать внимательно отслеживать и оценивать ситуацию на рынке. Поставки нефти через Ормузский пролив по-прежнему

ограничены. Решение об увеличении добычи, как полагают, принято в расчете на возможное открытие пролива. Фьючерсы на нефть марки WTI в Нью-Йорке в четверг на какое-то время достигли трехнедельного максимума, превысив отметку в $110 за баррель, на фоне опасений, что США не исключают военного сценария в отношении Ирана. Министры финансов и управляющие центральными банками Японии, Китая, Южной Кореи и стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии подтвердили важность регионального единства и сотрудничества на фоне иранского конфликта. В воскресенье они опубликовали совместное заявление по этому вопросу на встрече, состоявшейся в узбекском Самарканде. Министр финансов Японии Катаяма Сацуки сопредседательствовала на этой встрече вместе с представителем Филиппин. Начиная заседание, она подчеркнула, что региональная координация становится как никогда важной на фоне неопределенности вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Участники встречи, как сообщается, выразили обеспокоенность ускорением инфляции через стремительный взлет цен на нефть, продолжающимися конфликтами и рисками замедления экономики. Представители Японии объяснили новый механизм финансовой поддержки для стран Азии, о котором страна объявила в апреле с целью помочь им в закупке сырой нефти и нефтепродуктов. В совместном заявлении участники встречи подтвердили важность поддержания многостороннего подхода и дальнейшего укрепления регионального единства и сотрудничества. На прошлой неделе японские финансовые власти, по сообщениям, осуществили интервенцию на валютном рынке в связи с ослаблением иены. В азиатских странах усиливается беспокойство по поводу возможности удешевления их собственных национальных валют. В заявлении говорится о том, что страны продолжат внимательно следить за рисками, которые сопровождают чрезмерные колебания и беспорядочные движения на финансовых рынках. Согласно заявлению, страны-участницы готовы реагировать должным образом, соответственно своим внутренним обстоятельствам. На пресс-конференции Катаяма отметила жизненную важность регионального сотрудничества. Она сказала, что странам также необходимо приспосабливать структуры путем диверсификации цепочек поставок, а также энергетического перехода. Министр выразила веру в то, что участникам удастся прийти к общему пониманию как азиатским странам. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тошимицу заявил, что Токио стремится обеспечить мир и создать благоприятный цикл роста на африканском континенте в рамках обновленной политики свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, которую продвигает премьер-министр Такаичи Санае. Мотеги в воскресенье выступил с речью о политике Японии в отношении Африки на симпозиуме в столице Кении Найроби. Министр сослался на обновленную политику свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, представленную Такаичи в субботу. Мотеги говорил о необходимости усиления автономности и стабильности стран для поддержания и укрепления международного порядка. Он заявил, что Япония будет оказывать необходимую поддержку и сотрудничать во всех областях. Министр отметил, что Япония уделяет особое внимание усилиям по укреплению новой экономической базы в эпоху искусственного интеллекта и данных, отвечающую потребностям времени. Говоря об африканском континенте, Мотеги выразил надежду на то, что молодому поколению будет передано светлое будущее, и страны смогут вместе становиться сильнее и идти к процветанию. Глава японского МИДа заявил о стремлении стимулировать Токийскую международную конференцию по развитию Африки, которую Япония проводит совместно с африканскими странами, как одной из главных опор, поддерживающих свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Напоминаем, что вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский язык вместе!
0: Сегодня на нашем 10-м уроке мы научим

0: научимся спрашивать, сколько стоит та или иная вещь. Во второй части урока мы расскажем о японских монетах и банкнотах.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе со своей подругой Аяко она пришла в магазин электроники. Ей нужен фен.
0: Послушайте диалог 10 урока.
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。え、高すぎます。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Там впечатлена огромным выбором фенов в магазине.
0: Как много фенов!
1: Аяко говорит.
0: Здорово, да?
1: Она показывает там разные виды фенов.
0: Этот делает волосы шелковистыми. А этот блестящими.
1: Там спрашивает.
0: Сколько он стоит?
1: Аяко смотрит, но символ на ценнике говорит лишь, что фен продается со скидкой.
2: Сэйру-тэ-кайтэ-ару.
0: Здесь написано, что он со скидкой.
2: Кийтэ-мио.
0: Давай спросим у продавца.
1: Там позвала продавца.
2: Сумимасэн.
0: Прошу прощения.
2: Коно драйя ва икура деска?
0: Сколько стоит этот фен?
1: Продавец отвечает.
3: 9900 йен дес.
0: 9900 йен.
1: Там с удивлением восклицает.
2: Такасугимасу!
0: Ого! Для меня это очень дорого! Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Сколько стоит этот фен?» Если вы запомните эту фразу, то сможете узнать стоимость любой вещи.
1: Вот значение слов в этой фразе. «Коно» означает «этот», «дорайя» – «фен». Частица «ва» после слова указывает на тему предложения. «Икура» – вопросительное слово, которое означает «сколько стоит».
0: Главный пункт нашего урока. Чтобы спросить о цене, используйте фразу «сколько стоит» – «икура деска».
1: Все, что нужно сделать – показать на предмет и спросить «икура деска».
0: Правильно. Вы также можете использовать слова, которые мы выучили раньше. Этот, тот, вон тот, коре соре аре, чтобы спросить, например, корева икура деска, сколько это стоит. Если вы знаете название вещи, о которой спрашиваете, замените коре соре аре на коно соно ано. И затем используйте нужное существительное.
1: Таким образом и образуется ключевая фраза «Сколько стоит этот фен?» «Коно дорайо ва икура деска?» Послушайте и повторите вслух.
4: Икура деска? Коно дорайо ва икура деска?
0: А теперь послушайте еще один диалог в магазине. Покупатель спрашивает у продавца, сколько стоит товар.
5: すみません。この炊飯器はいくらですか?
3: 8700円 です。
0: Вот что означает фразы диалога.
5: すみません。
1: Прошу прощения.
5: この炊飯器はいくらですか?
1: Сколько стоит эта рисоварка?
4: 炊飯器.
0: Это рисоварка.
3: 8700円 です。
1: 8700 йен.
0: N Йена. Это японская валюта.
1: Послушайте и повторите.
4: Икура деска? Коно сыйханки ва икура деска? Сумимасен. Коно сыйханки ва икура деска?
0: Как вы узнаете цену наушников на верхней полке? Этот предмет находится далеко и от вас, и от продавца. Поэтому используйте...
4: Оно.
0: перед существительным. Наушники – это?
4: Иахон. Иахон.
0: Попробуйте.
2: Сумимасен, ано иахон ва икура деска? Сумимасен, ано иахон ва икура деска?
0: А теперь время рубрики «Шаг за шагом». Сегодняшние диалоги были посвящены ценам. Раньше мы узнали, как сосчитать до 10, дю, а сегодня изучим другие числительные, прежде всего двузначные. Чтобы считать десятки, например, 20 и 30, добавляйте 10 дю после каждой цифры от 2 до 9.
1: Например, если вы хотите сказать 20, произнесите 2 ни, а затем 10 дю, и получится ни дю.
0: Вот как звучат десятки от 10 до 90 в японском языке.
4: Дю, ни дю, сан дю, ён дю, го дю, рок дю, нана дю, хати дю, кью дю.
0: Далее идут трехзначные числительные. 100 – это?
4: Хяку.
0: Как и до этого, добавляете 100 хяку после каждой цифры от 2 до 9.
1: То есть 200 в японском языке – это ни, после которого идет хяку. Получается ни хяку.
0: Правильно, но с произношением может возникнуть путаница. 300 произносится…
4: 300.
0: 600.
4: 600.
0: А 800.
4: 800.
0: А теперь 1000. Тысяча – это?
4: Сэн.
1: Чтобы сказать 2000, надо к ни добавить сэн, и получится ни сэн, правильно?
0: Да, правильно. Но и здесь произношение меняется. 3000 будет звучать как?
4: Санзэн.
0: 8000?
4: Хасэн.
0: Чтобы произнести числительное, называйте числа от большого к наименьшему. Например, 1234 будет звучать как
4: 1234.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
2: Таксан аримасу не. Сугой дешо? Коре ва сарасара хея. Коре ва цуя га деру тайпу. Хе. Икура десу ка? Сэйру тте кайте ару. Киите миё. Сумимасен. このドライヤーはいくらですか
3: ？9900円です。
2: え、高すぎます。
5: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь рубрика «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о банкнотах и монетах Японии.
0: В Японии используются 4 вида бумажных банкнот номиналом 1000, 2000, 5000 и 10000 йен.
1: В Японии не найти старых или помятых купюр.
0: Да, потому что Банк Японии изымает из оборота изношенные банкноты очень оперативно. Они уничтожаются и заменяются новыми купюрами. Тысячные и пятитысячные купюры изымаются из оборота каждый год или два.
1: Новые купюры очень ценятся в Японии.
0: Согласно этикету, если вы дарите деньги на свадьбу или другой праздник, в специальный конверт для такого случая надо вложить новые хрустящие купюры. Что касается монет, то в Японии используется 6 их видов номиналом 1 иена, 5, 10, 50, 100 и 500 йен. Есть масса возможностей их использовать, потому что автоматы по продаже товаров стоят буквально на каждом шагу. Ну, кстати, такие автоматы не принимают монеты номиналом в 1 и 5 йен. Этими монетами можно расплатиться в магазине. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Оставайтесь с нами. В следующий раз там отправиться в Токийский район Осакуса.